0: Christmas di Anno Varga.
1: Joyeux Noël.
2: La Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Веселых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весела Коледа.
1: Christmas Ям, Оварка.
2: Жоя Ноел.
3: Хела Христовина.
4: Бон Натале.
5: С Новым Годом.
1: Feliz Navidad.
5: Веселых Свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.